0: эфире радио «Овози Точик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точик».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Русский блок «Радио «Овози Точик» начинает свою работу в студии Метабарины Мунджо. Новости на канале «Овози Точик». Ознакомьтесь с анонсами. Сегодня в Таджикистане стремятся к построению качественно нового общества, отвечающего требованиям эпохи прогресса. В Душанбе состоится премьера спектакля «Бободжон Гафуров». В Казахстане прошла выставка продажи сельскохозяйственной продукции и народных ремесел Хатлонской области. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня мы стремимся к построению качественно нового общества, отвечающего требованиям эпохи прогресса и преобразования, которые позволят таджикскому народу и таджикскому государству идти в ногу с развитыми цивилизованными странами мира и продвигаться вперед, отметил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в своем поздравительном послании в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы» и Днем национального единства. По словам главы государства, сегодня необходимо уделять первостепенное и постоянное внимание повышению уровня образованности общества, особенно подростков и молодежи, изучению современных техник и технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, а также подготовки высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям. Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что в условиях противоречивого и стремительно меняющегося современного мира чрезвычайно важное значение имеет стабильность, взаимопонимание и национальная солидарность. С 25 июня по 2 июля в Душанбе проходит 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда, сообщает Национальный уполномоченный орган по сотрудничеству с Зеленым климатическим фондом в Республике Таджикистан Туракул Муродзода. Проведение форума станет важным шагом в укреплении международного сотрудничества в сфере климата и расширении доступа страны к международному климатическому финансированию, сообщает пресс-служба Комитета охраны окружающей среды Республики Таджикистан. По его словам, проведение заседания будет способствовать развитию партнерства с международными финансовыми институтами и привлечению дополнительных инвестиций для реализации национальных программ и проектов в области устойчивого развития страны, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова 30 июня состоится премьера спектакля «Бободжон Гафуров», посвященного жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. Об этом сообщили в театре. Напомним, что театры страны ведут подготовку к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителя в эпоху, когда судьба нации и историческая идентичность таджиков находились в центре политических дискуссий и борьбы. Выставка-продажа сельскохозяйственной продукции и народных ремесел Хатлонской области прошла 27-28 июня в Алматы, сообщает пресс-служба председателя Хатлонской области. Были представлены и реализованы различные виды сельскохозяйственной и промышленной продукции, изделия народных ремесел и хлебобулочные изделия. Также в рамках выставки-продажи были проведены культурные мероприятия с участием артистов и творческих коллективов области. Проведение выставки-продажи способствует расширению экспортного рынка, привлечению инвестиций и укреплению экономических и культурных связей между Таджикистаном и Казахстаном. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Почти половина детей в мире, около 1 миллиарда юных жителей планеты, живут в районах, где им угрожает как минимум 3 климатических риска одновременно. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН. Доклад под названием «Дети, подвержены климатическим рискам 2026 год» был представлен на еженедельной пресс-конференции Женевского отделения Организации Объединенных Наций. Согласно исследованию, засуха, экстремальная температура и волны жары являются наиболее распространенным сочетанием климатических угроз, представляющих опасность для миллионов детей во всем мире. Также отмечается, что прибрежные речные наводнения, лесные пожары, песчаные бури и тропические штормы относятся к климатическим угрозам, затрагивающим детей. Число умерших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АФР. Как заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Висам Мангула, от заболевания умерло 202 человека, еще два летальных случая зарегистрированы в соседней Уганде. Всего в двух странах лабораторно подтверждены 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Самой масштабной остается эпидемия Эбола в Западной Африке в 2014-16 годах, когда было зарегистрировано 28 616 случаев заражения и 11 325 смертей. Во время вспышки на востоке Конго в 2018-20 годах заболело 3 470 человек, умерло 2 287. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овозе Тоджик». Не переключайтесь.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик. Уважаемые слушатели, мы говорим о воде. Международный коллектив климатологов изучил спутниковые снимки 2000 крупнейших озер мира и обнаружил, что объем воды значительным образом упал более чем в половине, 53% этих водоемов по сравнению с замерами начала 90-х годов. Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Американского университета штата Колорадо. «Мы хорошо знаем, как меняется состояние нескольких самых известных озер мира, в том числе Каспийского и Аральского морей в Средней Азии и Солтон-Си в США. Однако для получения достоверной информации о состоянии всех озер необходимы точные оценки объема и уровня воды. Мы создали методику, которая позволила нам получить подобные данные по спутниковым снимкам и впервые изучить то, как меняются озера на глобальном уровне», заявил профессор университета штата Колорадо в Болдуре Баладжи Гаджабалан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Уважаемые слушатели, но сейчас мы расскажем о знаменитых озерах Таджикистана. Таджикистан знаменит не только высокими горами, но и красивыми горными озерами. В Таджикистане более 2000 озер, большинство из них расположены в горных местах на северо-западе в районе Фанских гор, в центральной и восточной части республики в районе Памира. Например, озера Сарес и Яшилькуль в Таджикистане входят в топ самые высокогорные озера планеты. Зеркало воды всех озер Таджикистана в целом составляет 1005 квадратных километров. Это приблизительно одна территория страны. Миллионы людей мечтают оказаться на берегу Тихого озера. Многие туристы приезжают в Таджикистан, чтобы полюбоваться гладью воды и окружающими пейзажами, прогуляться вдоль берега и подышать чистейшим воздухом. Озера Таджикистана надежно скрыты от глаз людей высоко в горах и считаются уникальными природными достопримечательностями. Сегодня мы расскажем вам о 7 самых красивых и высокогорных озерах, которые являются настоящими жемчужинами таджикской природы.

Озеро Сарес. Саресское озеро удивительно по красоте места, драгоценная жемчужина в окружении Памирских гор Таджикистана. Сарес считается самым молодым на Земле высокогорным озером. Она образовалась в результате землетрясений силой более 7 баллов в 1911 году. В результате подземных толчков оползень запрудил реку Муркаб и накрыл кишлак Усой. Уровень воды начал подниматься, и вода вскоре затопила кишлак Сарес. На высоте более 3250 метров над уровнем мирового океана возник новый географический объект – Саресское озеро, длиной 75 километров и глубиной более 500 метров. В ней постепенно накопилось 17 кубических километров чистой пресной воды, и эта водная масса на протяжении десятилетия остается практически неизменной. Однако никто не может сказать, настолько устойчивым является это огромное естественное хранилище чистейшей пресной воды. По некоторым данным, если на водоеме произойдет прорыв, то в зоне бедствия окажется не менее 6 миллионов человек. Нарушатся водозаборы питьевой воды, будут затоплены сотни кишлаков, погибнут, к сожалению, миллионы людей и животных. Сарес является туристической достопримечательностью Таджикистана. Его посещают не только туристы, но и сотрудники дипломатических представительств в Таджикистане. В 2015 году генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш посетил озеро Сарес и был поражен увиденным. А в конце мая прошлого года озеро посетил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Хафткуль. Он же Маргузурские озера, семь красавиц Шинга. Это уникальный комплекс из семи озер. Хафт семь, Куль озеро. С кристальной бирюзовой водой в Зарафшанской долине на севере Таджикистана. Озера находятся у подножия Фанских гор. Они расположены каскадом по долине реки Шинг. Нижнее озеро находится на высоте 1500

Семи озер также имеет цифровое название Хазур-Чашма – «Тысяча родников». Она образовалась за счет родников и маленьких ручьев. В него также впадают реки Гисар и Дарахти-Сур. В древние времена через это озеро проходила одна из трасс Великого Шелкового пути.

Каракуль – самое крупное бесточное озеро, расположенное в восточной части Памира. Каракуль означает «черное озеро». Так назвали озеро, потому что в определенное время суток вода в озере приобретает черный оттенок. При свечении солнца под определенным углом кристально чистая вода озера становится либо темно-синей, либо темно-зеленой. Озеро расположено на высоте 3914 метров над уровнем моря. Каракуль окружен пустынными скалистыми хребтами, на западе подходящими к озеру, а на востоке отстающими от него на несколько километров. Горько-соленая озерная вода остается холодной почти круглый год. Зимой озеро замерзает. Берега озера окружены высокими горами с трех сторон, и только с восточной стороны оно выходит на маленькую живописную долину. Особенно очаровательны виды, открывающиеся путешественнику. Возможности для горных восхождений в регионе озера не ограничены. Геологические исследования озера последних лет, а также изучение космических снимков позволили ряду ученых сделать вывод о том, что озеро Каракуль образовалось вследствие падения метеорита приблизительно 25 миллионов лет назад. Несмотря на то, что район Каракуля суров, он одновременно необычайно красив своей первозданной, нетронутой природой и труднодоступностью, чем особенно привлекает путешественников со всего мира.

Искандеркуль. Озеро Искандеркуль, по преданиям, получило свое название от имени Александра Македонского, которого на Востоке называли Искандари Зулькарнай, Искандер Двурогий. Слово «куль» означает, собственно, озеро, отсюда название Искандеркуль. Александр Македонский якобы здесь побывал на своем пути из Средней Азии в Индию. Озеро расположено на высоте 2195 метров над уровнем моря в отрогах горного узла Кухистан между западными оконечностями Гисарского и Заравшанского хребтов. Общая площадь водной поверхности озера составляет 3,5 квадратных километра. Глубина озера достигает 72 метров. По мнению ученых, в древности озеро имело более высокий уровень воды, следы которого можно увидеть на склонах окружающих гор на высоте более 120 метров. Существует две легенды о создании этого озера. Первая гласит, что во время своего индийского похода Александр Македонский натолкнулся на селение, которое не хотело сдаваться. Тогда он приказал направить русло рек на это селение, затопить его, в результате чего образовалось озеро. Другая легенда, более поэтическая, гласит, что во время привала у этого озера конь Александра Буцефал пил ледяную воду озера и простудился. Выздоровев через несколько дней, Буцефал, пасясь на берегу, внезапно заржал, залез на самую высокую скалу и бросился оттуда в воду озера. Опечаленный Александр, прождав несколько дней, увел войско дальше, оставив на берегу озера конюхов и солдат. С тех пор каждый месяц во время полнолуния Буцефал выходит пастись. Воды озера расступаются, и на поверхность выходит черный конь в сопровождении своих конюхов.

Яшелькуль. Озеро Яшелькуль расположено на Южном Памире, также является одной из выдающихся природных достопримечательностей Таджикистана. Высота озера над уровнем моря составляет 3734 метра, а площадь его зеркала достигает 36 квадратных километров. Глубина озера тоже довольно внушительная. Ее максимальное значение составляет

составляет 50 метров. При исследовании прилегающих к озеру территории были обнаружены старинные наскальные надписи. Именно они позволили пролить свет на историю появления озера. По главной версии, образовалось оно в 13 веке. Из-за сильного оползня была перегорожена горная река Аличур. Со временем из-за активного таяния ледников озеро достигло внушительных масштабов. Более 700 лет озеро питается от ледников. Из него вытекает крупная река Гун. Дословно название Яшелькуль можно перевести с таджикского как «зеленое озеро», что в полной мере описывает одну из главных отличительностей особенностей водоема – вода в озере насыщенного изумрудного цвета. Другой особенностью водоема является низкая температура воды. Даже в разгар лета она не прогревается выше 14 градусов по Цельсию.

Обзор «Пуль». В августе 2015 года путешественников Денис Фантизонов снял озеро Яшелькуль и Зуркуль, расположенное на высокогорье Памира, Таджикистана, и описал 13 тысяч кадров, снятых на высоте 4200 метров, потрясающим личный путь и падающие звезды. Данное озеро находится на самой границе Таджикистана и Афганистана. Зуркуль в переводе с таджикского «большое озеро», но раньше его называли «Памирское озеро Виктории». Так его окрестил первый европеец Джон Вуд, который смог воочию полюбоваться им в далеком 1838 году и сравнить его с неоценимой красотой королевы Виктории. Озеро территориально расположено в природном заповеднике под одноименным названием Зуркуль, которую руководство Таджикистана образовало в середине 2000 года. Целью создания заповедника стало желание сохранить уникальность естественного комплекса природы Восточного Памира. Также была взята под контроль последняя в мире гнездовая колония диких горных гусей, достигающая почти 700 голов. Общая площадь этого заповедника совместно с самим озером практически достигает 88 гектаров. В самом длинном месте Зуркуль достигает свыше 20 километров. Озеро служит истоком Памира, который относится к бассейну Амударьи.

И еще одно озеро – Куликалон. Куликалонские озера представляют собой группу из трех ледниковых озер в Зирашанских горах на юго-западе Сагдийской области Таджикистана. Озеро располагается на высоте около 2800 метров в западной стороне Большого Куликалонского котлована. В летнее время здесь царит теплая погода, растут густые арчевые леса. Озерная вода тоже становится достаточно теплой, что позволяет даже купаться в нем. Северная береговая линия причудливо исполосована скальными мысами и извилистым проливом, который отделяет от суши остров достаточно большой площади. На этом острове можно наблюдать огромное количество зеленой растительности и колоний птиц. Озера и их окрестности были определены Birdseed International в качестве важной зоны обитания птиц. Уважаемые слушатели, все наши рассказы остаются рассказами. Вам же остается только приехать и посмотреть на эти замечательные озера.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем передачу радио ОВОЗе Тучик. Как вы уже были проинформированы, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единодушно приняла историческую резолюцию под названием «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии». Была инициирована Республика Таджикистан. Стоит отметить, что данная инициатива изначально была выдвинута президентом Республики Таджикистан и лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, в ходе общих дебатов 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция, принятая единогласно Генеральной Ассамблеей ООН, стала важным прецедентом формирования глобального консенсуса по вопросам этичного и безопасного использования искусственного интеллекта, включая развитие механизмов саморегулирования и ответственного управления технологиями искусственного интеллекта на региональном и национальном уровнях. Одним из ключевых предлагаемых механизмов является создание регионального центра искусственного интеллекта в городе Душанбе для координации совместных программ внедрения искусственного интеллекта в Центральной Азии. Реализация этих подходов содействует созданию безопасных, надежных и заслуживающих доверия систем искусственного интеллекта, обеспечивая баланс между регулированием, инновациями и внутренними механизмами самоконтроля, как прецедент для других регионов мира. Но понятие искусственного интеллекта у всех на слуху. Нейросети из диковинки внезапно стали повседневностью, и мысль о том, что искусственный интеллект заменит всех и вся, уже не кажется фантастикой. Что же такое искусственный интеллект и что относится к технологиям искусственного интеллекта? Скептики во главе с Маском уже бьют тревогу. Суперкомпьютер может уничтожить человечество. Но для этого ему придется пройти долгий путь. Интересуйтесь новыми технологиями, это правильно, ведь за ними будущее. Вы можете стать его частью, получив образование. И вот что мы взяли у интернета. Искусственный интеллект – это технология, которая дает возможность компьютеру имитировать работу человеческого мозга. Например, принимать решения на основе неполных данных или заниматься творчеством, придумывая что-то самостоятельно. Для его разработки ученые и программисты занимаются исследованиями когнитивных процессов в человеческом мозге. В результате получается создать их модель, которая с переменным успехом имитирует наш интеллект. Но, уважаемые слушатели, мы решили все-таки узнать, что такое искусственный интеллект у специалиста. И на наши вопросы любезно согласился ответить Рустам Гулов, специалист по искусственному интеллекту, а проще айтишник. Отметим, что Рустам немножко болен, но он любезно согласился провести с нами этот эфир и немножко рассказать нам об искусственном интеллекте. Рустам, вы на связи?
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. И вот даже ООН уже говорит об интеллекте, но, к сожалению, почти, я не знаю, сколько процентов наших слушателей, к сожалению, еще не вполне знают, что такое искусственный интеллект. И мы хотели бы, чтобы вы хотя бы вот на пальцах просто рассказали, что такое искусственный интеллект, что мы от этого имеем, какую пользу и вообще, как его есть.
1: Спасибо большое. Да, вопрос интересный. На самом деле, очень сложно. Можно, с одной стороны, ответить на вопрос, что такое искусственный интеллект, одним предложением, потому что это целая область науки, которая охватывает разные сферы, да, начиная, вот, как вы уже сами отметили, от нейробиологии, о том, что люди изучают ученые, как работает мозг человека, и заканчивая кучей других направлений, вроде математики, информатики и так далее. Но, говоря проще, наверное, можно привести такую аналогию, что сейчас, как искусственный интеллект, особенно вот его яркий представитель ChatGPT, о котором, наверное, многие уже слышали, такие языковые модели. Это очень похоже на книгу, которая содержит всю информацию о всех остальных книгах тоже, да, и она готова ответить на ваши вопросы. Это чем-то может быть похоже на поиск, который мы используем в интернете, как в Гугле мы когда что-то ищем, но мы тогда получаем в ответ на свой запрос разные ссылки на разные сайты, мол, информация, которую вы ищете, находится вот здесь, вот здесь, вот здесь. Сами прочитайте, сами сделайте вывод, да?
0: Это Алиса, да, если проще говорить?
1: Это да, такой набор ссылок на разные источники, в которых есть информация, которую вы ищете. То есть, скорее всего, там есть. Чисто совпадение по ключевым словам. А вот искусственный интеллект сам прочитает эти источники и даст вам ответ как человек. Здесь мы сейчас больше говорим именно о языковых моделях, таких как ChatGPT, например, да? В этом плане искусственный интеллект уже вошел в нашу жизнь, потому что я так наблюдаю, что особенно молодежь уже вовсю используют ее возможности. Уже Гуглом люди меньше пользуются, чем чатом GPT, потому что легче спросить как раз-таки у чата GPT, что, когда и где произошло. И он ответит вам как человек, то есть осмысленными предложениями, а не просто ссылками на разные источники, мол, сам прочитай и сделай вывод.
0: То есть там уже суммируются, да, вот данные из всех источников, и самый достоверный ответ, или как все-таки там есть погрешности?
1: Нет, конечно, тут есть определенные риски, потому что есть так называемое понятие галлюцинация языковых моделей особенно, когда они могут неправильно понять контекст, неправильно понять какую-то информацию, либо не могут найти информацию, но что-то же должны ответить, в итоге они могут что-то придумать. В этом плане нужно быть все-таки осторожным, не доверять на все 100%. И очень будет хорошо, если вы пользуетесь такими ресурсами, как ChatGPT или Perplexity, да, такие ресурсы есть, где вы ищете информацию, они вам отвечают как человек, как ассистент ваш, но при этом дают ссылки, откуда они взяли информацию. И вы можете перепроверить.
0: И все-таки немножко, так скажем, конкретизируем. Вот как мы можем использовать искусственный интеллект, допустим, в экономике или в образовании? Вот как пути?
1: На самом деле все зависит от нашей фантазии и подхода, потому что уже есть в Таджикистане, в том числе, стартапы, которые используют искусственный интеллект для образования. Например, есть такой проект Reskill, ребята его развивают. Это как раз-таки использование искусственного интеллекта для того, чтобы генерировать образовательные программы целые, да, курсы. Искусственный интеллект может быть интегрирован в школы спокойно. Он может, например, использоваться для создания текстов, лекций, тестов проверочных, для анализа этих тестов последующих. То есть все зависит от нашей фантазии, о том, как мы будем использовать эту технологию.
0: А вот в медицине, вот не только как в мозг, вот как, какую роль играет искусственный интеллект вот в современной медицине? Что вы можете об этом сказать?
1: В медицине он тоже играет большую роль, потому что сейчас его все чаще и чаще начинают использовать для диагностики различных заболеваний. Например, искусственный интеллект используется для диагностики заболеваний на самых ранних стадиях, особенно онкологии. Поэтому это очень интересная как раз-таки технология, очень развивающаяся в разных странах мира. И в нашей стране, кстати, тоже есть стартапы, которые пытаются внедрить подобные технологии в медицину. Многие, конечно, не рекомендуют использовать, к примеру, ChatGPT в качестве такого медицинского советника своего личного. Но у него есть уже определенная информация об этой сфере, и можно с ним посоветоваться хотя бы до похода к врачу, но все равно к врачу обратиться. Однако в самой медицине эта технология тоже потихоньку внедряется, и есть, особенно сейчас на стадии диагностики заболеваний.
0: Вы знаете, возникает вопрос, а потом нужны ли будут люди, потому что если искусственный интеллект будет за нас делать все, допустим, озвучивать, вот я как диктор уже я не нужна буду на своей работе. И вот все-таки вот Маск, да, вот бьет тревогу, суперкомпьютер может уничтожить человечество или все-таки это область фантастики? Потому что если компьютер будет за нас все делать, зачем будем мы нужны?
1: Сейчас мы как раз-таки живем в такое время, где вас, скорее всего, заменит не компьютер, не искусственный интеллект, а другой человек, который использует искусственный интеллект в своей работе. Вашим конкурентом является другой специалист, который усилил свои возможности с помощью искусственного интеллекта. Причем это не мои слова, а слова одного из профессоров Гарвардской школы бизнеса. И я 100% согласен с ним. Что касается будущего и уничтожения суперкомпьютером человечества, это скорее из области конспирологических теорий, которые пока что не имеют никаких особенных оснований. Что касается Маска, то он, конечно, заявляет, но при этом его же компания разрабатывает искусственный интеллект Грок. который, получается, тоже хочет захватить часть рынка. То есть эти, тут нужно все-таки смотреть корень, в чем их интерес. Мне кажется, его интерес больше в том, чтобы немножко ослабить конкурентов, чтобы развить свой искусственный интеллект и вывести его на рынок.
0: И все-таки я так поняла, такой общий вывод сделаем. Искусственный интеллект – это замечательно, это за ним наше будущее. Да? Мы все-таки движемся вперед, но во главе всего будет все-таки стоять человек. Какую информацию он туда заложит и какую информацию он захочет получить, мне кажется, будет давать вот этот искусственный интеллект. Да. И я буду надеяться, что все-таки здравый смысл он будет верховенствовать, и мы будем использовать это только в благих намерениях.
1: Ну, в целом, да, пока что это технология, которая зависит от нас и от того, как мы ей будем пользоваться. Нам все равно искусственный интеллект до сих пор не обрел самосознание, чтобы мы могли сказать, что он стал субъектом, да, который самостоятельно принимает определенные решения и может выйти из-под контроля. Пока что он подконтролен человеку.
0: И все-таки насколько было вот актуально вот предложение такой инициативы вот именно Республика Таджикистан в наше время? Вот насколько это вот было нужно конкретно в данный момент?
1: Это очень актуально, на самом деле, потому что, в частности, эта резолюция покрывает вопросы регуляции развития технологий искусственного интеллекта, и там делается акцент на саморегуляции. То есть технология развивающаяся, она относительно новая, да? И если сейчас перерегулировать эту сферу, мы просто будем отставать от всего мира. То есть что означает перерегулировать? То есть когда государство начинает запрещать там сферы, например, в которые нельзя внедрять, и вопросы, которые и якобы не должен рассматривать, ну и так далее. То есть вносить определенные барьеры. В этом плане технология будет тормозить с развитием. А вот если поднять вопрос о саморегуляции, чтобы разработчики этих технологий сами уже внутри самой технологии ввели определенные этические нормы, барьеры, да, то тогда она будет более гибкой в развитии. И тогда наша страна не будет отставать от всего мира, а наоборот, может даже где-то быть пионером и чемпионом.
0: Спасибо, Рустам, что вы нас немножко ввели в область вот познаний искусственного интеллекта. Желаем вам выздороветь. И я надеюсь, что это будет не последнее наше интервью с вами, и вы будете отвечать на наши вопросы, чтобы наши уважаемые слушатели более были как хорошо ориентировались в этой области, которая, к сожалению, пока мы еще немножко, вот еще она нам немножко чуждая. Спасибо.
1: Спасибо большое, буду рад.
0: Уважаемые слушатели, у нас есть еще одно мнение. Заведующий отделом Европы Института изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук Таджикистана Санавбар Буну. Она расскажет нам о значении принятия данной резолюции. Пожалуйста, Алишер.
2: В последнее время наша страна, Республика Таджикистан, мы гордимся тем, что является инициатором многих новых идей с высокой трибуной во главе нашего президента, лидера нации, основателя мира и согласия, уважаемый Мумали Рахмона, не зря бывший генеральный секретарь Организации Объединенной Нации Кофи Аннан назвал нашу страну чемпионом инициатив. Генеральная ассамблея Организации Объединенной Нации единодушно приняла историческую резолюцию под названием «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии». Так как вам известно, что страна наша переживает, нас идет четвертая стратегия нашей страны, поэтому роль искусственного интеллекта для нас – это опять-таки новые возможности для устойчивого развития не только для Таджикистана, но и для Центральной Азии. Об этом писали, конечно, в пресс-центре МИД Таджикистана. Эта резолюция была единогласной Генеральной Ассамблеей ООН, стала важным шагом для формирования глобального консенсуса по вопросам этичного и безопасного использования искусственного интеллекта, а также включая развитие механизма саморегулирования, ответственного управления, технологии, искусственный интеллект на региональном и национальном уровне.
0: Но, уважаемые слушатели, осталось сделать несколько выводов. Итак, искусственный интеллект уже сейчас работает с информацией лучше большинства людей. Если результат интеллекта понимать не как генерацию текста, а как генерацию мысли, то мыслями он обгоняет большинство. Искусственный интеллект ускоряет распространение знаний. Средний уровень знаний по всем вопросам становится еще доступнее каждому. Искусственный интеллект меняет подход к работе с информацией. Быстрая генерация и сокращение текстов помогают быстро переходить от сути к деталям и обратно. Искусственный интеллект, он не думает, хотя есть попытки прикрутить к нему. И искусственный интеллект не заменит человека, но человек с искусственным интеллектом заменит несколько человек без него. Вот такие выводы. Мы перечислили далеко не все функции искусственного интеллекта, но в ближайшем будущем мы думаем, что их будет гораздо больше. Уважаемые слушатели, мы попытались немного ввести вас в область искусственного интеллекта. Думаем, что в следующих передачах вы получите больше информации об этой области.
3: Последние новости, топовые песни и музыка, беседы на актуальные темы.
4: 104.8 FM. Радио Овозитоджик в Кубадионском районе.

Уважаемые слушатели, здравствуйте! Русский блок радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии Метабарины Мунджо. Новости на канале «Овози Тоджик», ознакомьтесь с анонсами. Сегодня в Таджикистане стремятся к построению качественно нового общества, отвечающего требованиям эпохи прогресса. В Душанбе состоится премьера спектакля «Бободжон Гафуров». В Казахстане прошла выставка продажи сельскохозяйственной продукции и народных ремесел Хатлонской области. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня мы стремимся к построению качественно нового общества, отвечающего требованиям эпохи прогресса и преобразования, который позволит таджикскому народу и таджикскому государству идти в ногу с развитыми цивилизованными странами мира и продвигаться вперед, отметил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в своем поздравительном послании в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы» и Днем национального единства. По словам главы государства, сегодня необходимо уделять первостепенное и постоянное внимание повышению уровня образованности общества, особенно подростков и молодежи, изучению современных техник и технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, а также подготовке высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям. Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что в условиях противоречивого и стремительно меняющегося современного мира чрезвычайно важное значение имеет стабильность, взаимопонимание и национальная солидарность. С 25 июня по 2 июля в Душанбе проходит 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда, сообщает Национальный уполномоченный орган по сотрудничеству с Зеленым климатическим фондом в Республике Таджикистан Туракул Муродзода. Проведение форума станет важным шагом в укреплении международного сотрудничества в сфере климата и расширении доступа страны к международному климатическому финансированию, сообщает пресс-служба Комитета охраны окружающей среды Республики Таджикистан. По его словам, проведение заседания будет способствовать развитию партнерства с международными финансовыми институтами и привлечению дополнительных инвестиций для реализации национальных программ и проектов в области устойчивого развития страны, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова 30 июня состоится премьера спектакля «Бободжон Гафуров», посвященного жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. Об этом сообщили в театре. Напомним, что театры страны ведут подготовку к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителя в эпоху, когда судьба нации и историческая идентичность таджиков находились в центре политических дискуссий и борьбы. Выставка продажи сельскохозяйственной продукции народных ремесел Хатлонской области прошла 27-28 июня в Алматы, сообщает пресс-служба председателя Хатлонской области. Были представлены и реализованы различные виды сельскохозяйственной промышленной продукции, изделия народных ремесел и хлебобулочные изделия. Также в рамках выставки продажи были проведены культурные мероприятия с участием артистов и творческих коллективов области.
Проведение выставки продажи способствует расширению экспортного рынка, привлечению инвестиций и укреплению экономических и культурных связей между Таджикистаном и Казахстаном. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Почти половина детей в мире, около 1 миллиарда юных жителей планеты, живут в районах, где им угрожают как минимум 3 климатических риска одновременно. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН. Доклад под названием «Дети, подвержены климатическим рискам 2026 год» был представлен на еженедельной пресс-конференции Женевского отделения Организации Объединенных Наций. Согласно исследованию, засуха, экстремальная температура и волны жары являются наиболее распространенным сочетанием климатических угроз, представляющих опасность для миллионов детей во всем мире. Также отмечается, что прибрежные речные наводнения, лесные пожары, песчаные бури и тропические штормы относятся к климатическим угрозам, затрагивающим детей. Число умерших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АФР. Как заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Висам Мангула, от заболевания умерло 202 человека, еще два летальных случаях зарегистрированы в соседней Уганде. Всего в двух странах лабораторно подтверждены 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Самой масштабной остается эпидемия Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах, когда было зарегистрировано 28 616 случаев заражения и 11 325 смертей. Во время вспышки на востоке Конго в 2018-2020 годах заболело 3 470 человек, умерло 2 287. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овозе Тоджик». Не переключайтесь.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Уважаемые слушатели, ну и сегодня мы окунемся в историю моего Таджикистана и расскажем о принцессе Саразмах. Ее останки найдены в центре могильного комплекса древнейшего поселения.

0: Останки принцессы Саразма были обнаружены в центре могильного комплекса на древнем земледельческом поселении Саразма еще в 1985 году, о которых мало кто знает. Об этом пишет старший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дуниша, Академии наук Таджикистана, кандидат исторических наук Фархот Разоков в своей статье «К вопросу происхождения погребения принцессы Саразма», опубликованной в журнале. Как отмечает автор, могильник состоял из 5 отдельных могил, 3 одиночных, 1 парного и самого погребения принцессы Саразма, в котором кроме молодой женщины были погребены подросток и мужчина. До сих пор точного определения как погребению, так и всего комплекса не получили, пишет ученый. Он связывает это с отсутствием точного синхронного аналога, который, по его мнению, можно искать в более поздние периоды. Тем не менее, подобные находки имеют очень важное значение в исследовании Саразма, первого в Таджикистане памятника всемирного наследия. Это древнейшее таджикское городище 4-2 тысячелетия до нашей эры, расположенное в 15 километрах к западу от административного центра города Пинджикента на левом берегу реки Заравшан. Большую историческую и культурную ценность представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения. В 2010 году городище было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым в нем объектом Республики Таджикистан. Азудах Шабану – царица, жена Шапура I Великого, второго шахиншаха Сасанидской империи. Она жила в 241 году нашей эры, который вел долгие войны с римлянами и даже пленил римского императора Валериана. В 260 году он основал город Гунди-Шапур или Гунди-Шапур, который он сделал вторым по величине городом Сасанидской империи и ее интеллектуальной столицы. В последнем ему помогала и жена. Она организовала в городище обширную библиотеку, на базе которой впоследствии возник первый в Персии университет, а также медицинский центр, в состав которого входила больница, медицинская школа, фармакологическая лаборатория, дом для перевода медицинских текстов, библиотека и обсерватория. Царица Азадох не была воином, однако прекрасно управлялась со своим мечом. Уважаемые слушатели, на теперь слово нашему историку Наргиз Хаджаевой.
1: Наргиз Хаджаева, доктор исторических наук, работаю в Национальном музее древности Таджикистана, Института истории, археологии и этнографии имени Дуниша Национальной академии наук Таджикистана. Вообще, я хочу сказать, что нам очень повезло, что вообще таджики, они являются одним из древнейших народов не только в Центральноазиатском регионе, но и вообще на планете Земля. И история наша, вот если мы возьмем государственность, да, то она насчитывает не одно тысячелетие, потому что вот эти первые государства, которые появились на территории Центральной Азии, где проживали предки таджиков, это вы знаете уже из Авесты, это Бактрия, Согд, Хорезм, Маргиана. Например, Адхарва-Веда, которая датируется 12 веком, 12-11 веком, веками до нашей эры, она упоминает народ Бахлика, который проживает в одноименном историко-культурной области. То есть это Бактрия, да, и там написано, там также написано, что она находится к северо-западу от индийского субконтинента. То есть это как раз вот территория Центральной Азии. Это вот первые вот государственные образования, которые существовали на территории Центральной Азии. Саразм, он, это памятник, это единственный памятник пока такого вот уровня, который был обнаружен на территории Центральной Азии. Он вошел в список ЮНЕСКО как протогородское поселение, да, Саразм. Но если посмотреть вот на раскопки, то можно сказать, что Саразм – это уже город, потому что там существовали жилые кварталы, там было по цитадели, где расположен был храм. Да, в центре. Обычно вот одно из характеристик древнего города – это обязательно наличие храма. Храм там был. Там были жилые кварталы, в том числе там были ремесленные кварталы. Судя по находкам, которые были обнаружены на территории Саразма, там развивалось ремесленное производство, металлургическое производство, там были найдены плавильные печи. Вы знаете, что там недалеко как раз горы же, находятся горы, и вот те металлы, которые необходимы для производства металла, как раз они находились рядом. Поэтому там было развито металлургическое производство. Судя по тому, что там были найдены ювелирные украшения. Вот вы знаете, это знаменитая саразмская принцесса и вот этот ее брошь с лазуритом. Да? Вот, то есть там были найдены бусы. То есть было развито ювелирное производство. По обнаружению посуды, всех видов посуды, то есть и столовая, и кухонная посуда, это значит, вот было развито керамическое производство.
2: Ручная керамика, да, без станков?
1: Нет, там было именно на гончарном круге гончарное производство. То есть вот эти все виды ремесла там, они развивались. Кроме того, это же была еще округа, развивалось там и земледелие, и, соответственно, земледельческое производство развивалось. Вот все эти элементы, они были найдены 5500 лет назад. Да. То есть это был, можно сказать, полноценный город. Мы не можем говорить, что это земледельческое поселение. Это был город и с сельскохозяйственной округой, которая обеспечивала жителей этого города, соответственно, сельскохозяйственной продукцией. И переработка этой продукции происходила именно на территории Саразма. Поэтому вот и он считается... это его уникальность. То, что это уже был полноценный город. И если мы возьмем, значит, Центральную Азию, если, например, вот эти памятники знаменитые бронзового века Тагалог и Ганур, они на юге были, то Саразм в отношении их был этот уже в север. И еще наличие там, например, ракуши каури, да, там предметов и слоновой кости говорит о том, что были торговые связи, широкие торговые связи, например, с Индией.
2: Куда там ракушки?
1: Да. И также, например, если там находкам, которые были обнаружены, там и

Конечно же, это было земледельческое поселение. Это были тоже предки таджиков. К тому времени арийцы еще находились наверху. То есть, если мы на карту посмотрим, это территория, вот это значит Западная Сибирь, Казахстан. Потихоньку они потом начали уже спускаться вниз. Ведь мы же уже с вами говорили, да, что таджикский народ, это произошло, это синтез как раз вот пришедших с севера кочевнических племен с местными земледельцами. И вот на основе этого синтеза и произошел таджикский народ.

Президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, неоднократно подчеркивал, что саразм является неоспоримым доказательством древности таджикского народа и его вклада в мировую цивилизацию. Включение саразма в список всемирного наследия ЮНЕСКО стало признанием этой исторической истины на международном уровне.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волось седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

второй по величине город в стране, расположен на севере республики, один из самых древних городов Таджикистана. Основан во времена Александра Македонского, около 2500 лет назад. Согласно греческим историкам, в 329 году до нашей эры Александр Македонский основал на реке Танаис или Яксарт, современная река Сырдарья, укрепленную крепость, названную его именем. Эта крепость первоначально не была городом, но впоследствии, благодаря своему выгодному географическому положению, она стала усиленно заселяться и превратилась в крупный по тогдашним размерам город, который известен в истории как Александрия Крайняя, Эсхата. Вопрос о точном местонахождении этого древнего города волновал ученых различных стран мира, и только в середине 20 века была подтверждена тождество Хаджента 4 века до нашей эры и Александрии Крайней Эсхаты 329 года до нашей эры. Тогда же возникло предположение, что Александрия Крайняя возникла на территории городского центра, называемого архаичным Хаджентом, уже существовавшим на левом берегу Сырдарьи, когда туда пришли войска Александра Македонского. Занимая выгодное географическое положение в Ферганской долине, Хаджент длительное время процветал, богател, строил дворцы, мечети, цитадели –

IX-XII веках Хаджин состоял из, собственно, города Шахристан, старой крепости Кухандиз и ремесленно-торгового пригорода Рабат. Все эти части города были укреплены оборонительными стенами. В XIII веке город был захвачен и разрушен войсками Чингисхана, но впоследствии был восстановлен и стал играть важную роль торгового транзитного узла на Великом Шелковом пути. В конце XIV – начале XV веков Ходжент вместе с областью входил в состав государства Тамерлана. Ходжент 18-19 веков – это один из крупных городов Средней Азии, не уступавший по территории Коканду и Бухаре. В то время Ходжент представлял собой типичный среднеазиатский город с кривыми и узкими улицами, вдоль которых жались один к другому глинобитные дома, шумными базарами и рядами всевозможных кустарных мастерских. Город был разделен на многочисленные мелкие кварталы – махали, с обязательным в каждом из них мечетью, чайханой и прудом – хаузом. Квартальные мечети и чайханы являлись местом, где проходили различные сборы местных жителей и решались вопросы, затрагивающие их общие интересы. В каждом квартале преобладал определенный вид ремесла.

Хаджен был расположен на границе владения Бухарского эмирата и Коканского ханства и на протяжении десятилетия являлся объектом раздоров между ними. В 1866 году он был присоединен к России, после чего прекратились междоусобные разрушительные войны из-за него между Бухарой и Кокандом. В 1929 году территория Узбекской ССР, в которую входили тогда Хадженский округ и сам город, была передана Таджикской автономной ССР. 9 января 1936 года Хаджен стал называться Ленинабадом в честь Ленина. Это новое название город носил до 1990 года, когда было восстановлено его древнее историческое название Хаджен. В настоящее время это крупный индустриальный и культурный центр Таджикистана. Современный Хаджен – уютный зеленый город со множеством парков и скверов. Река Сырдарья, протекающая по центру города, и ее удобные берега – прекрасное место для отдыха и купания. Кстати, Хаджен – единственный город в Таджикистане, расположенный на крупной реке.

Среди главных достопримечательностей Ходжента известный городской базар Паншамбе, один из самых больших крытых рынков Центральной Азии, привлекающий посетителей многокрасочностью, необычными звуками и запахами, разнообразием и обилием фруктов и овощей. Паншамбе в переводе с таджикского означает «четверг». В этот день в прежние времена здесь проводилась большая торговля. Рядом с базаром расположен архитектурный комплекс – мечеть и мавзолей шейха Муслихиддина. Мавзолей не сохранился в первоначальном виде. От строения 11-12 веков остались лишь несколько фрагментов. В северной части города, в нескольких десятках метров от реки Сырдарья, рядом с современным городским парком культуры и отдыха имени Камола Худжанди, находится крепость, построенная приблизительно в 7-8 веках. Крепость занимала площадь примерно 300 на 200 метров. Ее окружала мощная глинобитная стена. В последующем она подверглась разрушению, но в начале 18 века была частично восстановлена. В настоящее время на территории крепости находится музей археологии и фортификации.

Известно, что в 18 веке Хаджин был обнесен стеной. Сейчас она сохранилась частично в западных и восточных пределах современного города. Когда-то общая длина городских стен была около 6 километров. Раскинувшееся восточнее города Каракумское водохранилище или Таджикское море своим названием обязано слово «Каракум», что означает «каменистая пустыня». Море образовалось в результате перекрытия реки Сырдарья насыпной дамбой и бетонной 130-метровой плотиной Каракумской ГЭС. На его берегах расположено несколько привлекательных санаториев, домов отдыхов, туристическая база «Таджикское море». С давних времен Хаджент наряду с Самаркандом, Бухарой, Мервом, Балхом и другими городами был местом, где складывалась таджикская культура. Он являлся одним из крупных экономических центров Центральной Азии. И в наши дни город сохраняет свои славные традиции.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Русский блок «Радио «Овози точек» начинает свою работу в студии Метабарины Мунджо. Новости на канале «Овози точек». Ознакомьтесь с анонсами. Сегодня в Таджикистане стремятся к построению качественно нового общества, отвечающего требованиям эпохи прогресса. В Душанбе состоится премьера спектакля «Бубуджон Гафуров». В Казахстане прошла выставка продажи сельскохозяйственной продукции и народных ремесел Хатлонской области. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня мы стремимся к построению качественно нового общества, отвечающего требованиям эпохи прогресса и преобразования, которые позволят таджикскому народу и таджикскому государству идти в ногу с развитыми цивилизованными странами мира и продвигаться вперед, отметил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в своем поздравительном послании в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы» и Днем национального единства. По словам главы государства, сегодня необходимо уделять первостепенное и постоянное внимание повышению уровня образованности общества, особенно подростков и молодежи, изучению современных техник и технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, а также подготовки высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям. Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что в условиях противоречивого и стремительно меняющегося современного мира чрезвычайно важное значение имеет стабильность, взаимопонимание и национальная солидарность. С 25 июня по 2 июля в Душанбе проходит 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда, сообщает Национальный уполномоченный орган по сотрудничеству с Зеленым климатическим фондом в Республике Таджикистан Туракул Муродзода. Проведение форума станет важным шагом в укреплении международного сотрудничества в сфере климата и расширении доступа страны к международному климатическому финансированию, сообщает пресс-служба Комитета охраны окружающей среды Республики Таджикистан. По его словам, проведение заседания будет способствовать развитию партнерства с международными финансовыми институтами и привлечению дополнительных инвестиций для реализации национальных программ и проектов в области устойчивого развития страны, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова 30 июня состоится премьера спектакля «Бубуджон Гафуров», посвященного жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. Об этом сообщили в театре. Напомним, что театры страны ведут подготовку к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителя в эпоху, когда судьба нации, историческая идентичность таджиков находились в центре политических дискуссий и борьбы. Выставка-продажа сельскохозяйственной продукции и народных ремесел Хатлонской области прошла 27-28 июня в Алматы, сообщает пресс-служба председателя Хатлонской области. Были представлены и реализованы различные виды сельскохозяйственной и промышленной продукции, изделия народных ремесел и хлебобулочные изделия. Также в рамках выставки-продажи были проведены культурные мероприятия с участием артистов и творческих коллективов области. Проведение выставки-продажи способствует расширению экспортного рынка, привлечению инвестиций, укреплению экономических и культурных связей между Таджикистаном и Казахстаном. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Почти половина детей в мире, около 1 миллиарда юных жителей планеты, живут в районах, где им угрожает как минимум 3 климатических риска одновременно. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН. Доклад под названием «Дети, подвержены климатическим рискам 2026 год» был представлен на еженедельной пресс-конференции Женевского отделения Организации Объединенных Наций. Согласно исследованию, засуха, экстремальная температура и волны жары являются наиболее распространенным сочетанием климатических угроз, представляющих опасность для миллионов детей во всем мире. Также отмечается, что прибрежные речные наводнения, лесные пожары, песчаные бури и тропические штормы относятся к климатическим угрозам, затрагивающим детей. Число умерших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АФР. Как заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Висам Мангула, от заболевания умерло 202 человека, еще два летальных случая зарегистрированы в соседней Уганде. Всего в двух странах лабораторно подтверждены 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Самой масштабной остается эпидемия Эбола в Западной Африке в 2014-16 годах, когда было зарегистрировано 28 616 случаев заражения и 11 325 смертей. Во время вспышки на востоке Конго в 2018-20 годах заболело 3 470 человек, умерло 2 287. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овозе Тоджик». Не переключайтесь.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик». Уважаемые слушатели, мы говорим о воде. Международный коллектив климатологов изучил спутниковые снимки 2000 крупнейших озер мира и обнаружил, что объем воды значительным образом упал более чем в половине, 53% этих водоемов по сравнению с замерами начала 90-х годов. Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Американского университета штата Колорадо. «Мы хорошо знаем, как меняется состояние нескольких самых известных озер мира, в том числе Каспийского и Аральского морей в Средней Азии, и Солтон-Си в США. Однако для получения достоверной информации о состоянии всех озер необходимы точные оценки объема и уровня воды. Мы создали методику, которая позволила нам получить подобные данные по спутниковым снимкам и впервые изучить то, как меняются озера на глобальном уровне», заявил профессор университета штата Колорадо в Болдуре Баладжи Гаджабалан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Уважаемые слушатели, но сейчас мы расскажем о знаменитых озерах Таджикистана. Таджикистан знаменит не только высокими горами, но и красивыми горными озерами. В Таджикистане более 2000 озер, большинство из них расположены в горных местах на северо-западе в районе Фанских гор, в центральной и восточной части республики в районе Памира. Например, озера Сарез и Яшелькуль в Таджикистане входят в топ самые высокогорные озера планеты. Зеркало воды всех озер Таджикистана в целом составляет 1005 квадратных километров. Это приблизительно одна территория страны. Миллионы людей мечтают оказаться на берегу Тихого озера. Многие туристы приезжают в Таджикистан, чтобы полюбоваться гладью воды и окружающими пейзажами, прогуляться вдоль берега и подышать чистейшим воздухом. Озера Таджикистана надежно скрыты от глаз людей высоко в горах и считаются уникальными природными достопримечательностями. Сегодня мы расскажем вам о 7 самых красивых и высокогорных озерах, которые являются настоящими жемчужинами таджикской природы.

Озеро Сарес. Саресское озеро – удивительно по красоте место, драгоценная жемчужина в окружении Памирских гор Таджикистана. Сарес считается самым молодым на Земле высокогорным озером. Оно образовалось в результате землетрясения силой более 7 баллов в 1911 году. В результате подземных толчков оползень запрудил реку Муркаб и накрыл кишлак Усой. Уровень воды начал подниматься, и вода вскоре затопила кишлак Сарес. На высоте более 3250 метров над уровнем мирового океана возник новый географический объект – Саресское озеро, длиной 75 километров и глубиной более 500 метров. В ней постепенно накопилось 17 кубических километров чистой пресной воды, и эта водная масса на протяжении десятилетия остается практически неизменной. Однако никто не может сказать, настолько устойчивым является это огромное естественное хранилище чистейшей пресной воды. По некоторым данным, если на водоеме произойдет прорыв, то в зоне бедствия окажется не менее 6 миллионов человек. Нарушатся водозаборы питьевой воды, будут затоплены сотни кишлаков, погибнут, к сожалению, миллионы людей и животных. Сарес является туристической достопримечательностью Таджикистана. Его посещают не только туристы, но и сотрудники дипломатических представительств в Таджикистане. В 2015 году генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш посетил озеро Сарес и был поражен увиденным. А в конце мая прошлого года озеро посетил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Хафткуль. Он же Маргузорские озера, семь красавиц Шинга. Это уникальный комплекс из семи озер. Хафт 7 Куль озера. С кристальной бирюзовой водой в Зарафшанской долине на севере Таджикистана. Озера находятся у подножия Фанских гор. Они расположены каскадом по долине реки Шинг. Нижнее озеро находится на высоте 1598 метров над уровнем моря, а самое высокое на высоте 2400 метров. Образованное в результате движения ледника озера с геологической точки зрения представляет собой яркий пример моряного рельефа. А с эстетической – прекрасный, удивительный, зрелищный ландшафт. Вода в Хафткуле обладает ярко-бирюзовым цветом за счет растворенных в ней минеральных солей. Особенно выделяется в этом отношении озеро Мичгон, воды которого остаются чистыми, яркими, даже при смешивании с водой реки Шинг. Одно из семи озер также имеет цифровое название – Хазор-Чашма – «Тысяча родников». Она образовалась за счет родников и маленьких ручьев. В него также впадают реки Гисар и Дарахти-Сурх. В древние времена через это озеро проходила одна из трасс Великого Шелкового Пути.

Каракуль – самое крупное бесточное озеро, расположенное в восточной части Памира. Каракуль означает «черное озеро». Так назвали озеро, потому что в определенное время суток вода в озере приобретает черный оттенок. При свечении солнца под определенным углом кристально чистая вода озера становится либо темно-синей, либо темно-зеленой. Озеро расположено на высоте 3914 метров над уровнем моря. Каракуль окружен пустынными скалистыми хребтами, на западе подходящими к озеру, а на востоке отстающими от него на несколько километров. Горько-соленая озерная вода остается холодной почти круглый год. Зимой озеро замерзает. Берега озера окружены высокими горами с трех сторон, и только с восточной стороны оно выходит на маленькую живописную долину. Особенно очаровательны виды, открывающиеся путешественнику. Возможности для горных восхождений в регионе озера не ограничены. Геологические исследования озера последних лет, а также изучение космических снимков позволили ряду ученых сделать вывод о том, что озеро Каракуль образовалось вследствие падения метеорита приблизительно 25 миллионов лет назад. Несмотря на то, что район Каракуля суров, он одновременно необычайно красив своей первозданной, нетронутой природой и труднодоступностью, чем особенно привлекает путешественников со всего мира.

Искандеркуль. Озеро Искандеркуль, по преданиям, получило свое название от имени Александра Македонского, которого на Востоке называли Искандари Зулькарнай, Искандер Двурогий. Слово «куль» означает, собственно, озеро, отсюда название Искандеркуль. Александр Македонский якобы здесь побывал на своем пути из Средней Азии в Индию. Озеро расположено на высоте 2195 метров над уровнем моря в отрогах горного узла Кухистан между западными оконечностями Гисарского и Заравшанского хребтов. Общая площадь водной поверхности озера составляет 3,5 квадратных километра. Глубина озера достигает 72 метров. По мнению ученых, в древности озеро имело более высокий уровень воды, следы которого можно увидеть на склонах окружающих гор на высоте более 120 метров. Существует две легенды о создании этого озера. Первая гласит, что во время своего индийского похода Александр Македонский натолкнулся на селение, которое не хотело сдаваться. Тогда он приказал направить русло рек на это селение, затопить его, в результате чего образовалось озеро. Другая легенда, более поэтическая, гласит, что во время привала у этого озера конь Александра Буцефал пил ледяную воду озера и простудился. Выздоровев через несколько дней, Буцефал, пасясь на берегу, внезапно заржал, залез на самую высокую скалу и бросился оттуда в воду озера. Опечаленный Александр, прождав несколько дней, увел войско дальше, оставив на берегу озера конюхов и солдат. С тех пор каждый месяц во время полнолуния Буцефал выходит пастись. Воды озера расступаются, и на поверхность выходит черный конь в сопровождении своих конюхов.

Яшелькуль. Озеро Яшелькуль расположено на Южном Памире, также является одной из выдающихся природных достопримечательностей Таджикистана. Высота озера над уровнем моря составляет 3734 метра, а площадь его зеркала достигает 36 квадратных километров. Глубина озера тоже довольно внушительная, ее максимальное значение составляет 50 метров. При исследовании прилегающих к озеру территорий были обнаружены старинные наскальные надписи. Именно они позволили пролить свет на историю появления озера. По главной версии, образовалось оно в XIII веке. Из-за сильного оползня была перегорожена горная река Аличур. Со временем из-за активного таяния ледников озеро достигло внушительных масштабов. Более 700 лет озеро питается от ледников. Из него вытекает крупная река Гун. Дословно название Яшелькуль можно перевести с таджикского как «зеленое озеро», что в полной мере описывает одну из главных отличительностей особенностей водоема – вода в озере насыщенного изумрудного цвета. Другой особенностью водоема является низкая температура воды. Даже в разгар лета она не прогревается выше 14 градусов по Цельсию.

хочу полюбоваться им в далеком 1838 году и сравнить его с неоценимой красотой королевы Виктории. Озеро территориально расположено в природном заповеднике под одноименным названием Зуркуль, который руководство Таджикистана образовало в середине 2000 года. Целью создания заповедника стало желание сохранить уникальность естественного комплекса природы Восточного Памира. Также была взята под контроль последняя в мире гнездовая колония диких горных гусей, достигающая почти 700 голов. Общая площадь этого заповедника совместно с самим озером практически достигает 88 гектаров. В самом длинном месте Зуркуль достигает свыше 20 километров. Озеро служит истоком Памира, который относится к бассейну Амударьи.

И еще одно озеро – Куликалон. Куликалонские озера представляют собой группу из трех ледниковых озер в Зарашанских горах на юго-западе Сагдийской области Таджикистана. Озеро располагается на высоте около 2800 метров в западной стороне Большого Куликалонского котлована. В летнее время здесь царит теплая погода, растут густые арчевые леса. Озерная вода тоже становится достаточно теплой, что позволяет даже купаться в нем. Северная береговая линия причудливо исполосована скальными мысами и извилистым проливом, который отделяет от суши остров достаточно большой площади. На этом острове можно наблюдать огромное количество зеленой растительности и колоний птиц. Озера и их окрестности были определены Birdseed International в качестве важной зоны обитания птиц. Уважаемые слушатели, все наши рассказы остаются рассказами. Вам же остается только приехать и посмотреть на эти замечательные озера.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Продолжаем передачу радио ОВОЗе Тучик. Как вы уже были проинформированы, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единодушно приняла историческую резолюцию под названием «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии». Была инициирована Республика Таджикистан. Стоит это отметить, что данная инициатива изначально была выдвинута президентом Республики Таджикистан и лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, в ходе общих дебатов 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция, принятая единогласно Генеральной Ассамблеей ООН, стала важным прецедентом формирования глобального консенсуса по вопросам этичного и безопасного использования искусственного интеллекта, включая развитие механизмов саморегулирования и ответственного управления технологиями искусственного интеллекта на региональном и национальном уровнях. Одним из ключевых предлагаемых механизмов является создание регионального центра искусственного интеллекта в городе Душанбе для координации совместных программ внедрения искусственного интеллекта в Центральной Азии. Реализация этих подходов содействует созданию безопасных, надежных и заслуживающих доверия систем искусственного интеллекта, обеспечивая баланс между регулированием, инновациями и внутренними механизмами самоконтроля, как прецедент для других регионов мира. Но понятие искусственного интеллекта у всех на слуху. Нейросети из диковинки внезапно стали повседневностью, и мысль о том, что искусственный интеллект заменит всех и вся, уже не кажется фантастикой. Что же такое искусственный интеллект и что относится к технологиям искусственного интеллекта? Скептики во главе с Маском уже бьют тревогу. Суперкомпьютер может уничтожить человечество. Но для этого ему придется пройти долгий путь. Интересуйтесь новыми технологиями, это правильно, ведь за ними будущее. Вы можете стать его частью, получив образование. И вот что мы взяли у интернета. Искусственный интеллект – это технология, которая дает возможность компьютеру имитировать работу человеческого мозга. Например, принимать решения на основе неполных данных или заниматься творчеством, придумывая что-то самостоятельно. Для его разработки ученые и программисты занимаются исследованиями когнитивных процессов в человеческом мозге. В результате получается создать их модель, которая с переменным успехом имитирует наш интеллект. Но, уважаемые слушатели, мы решили все-таки узнать, что такое искусственный интеллект у специалиста. И на наши вопросы любезно согласился ответить Рустам Гулов, специалист по искусственному интеллекту, а проще айтишник. Отметим, что Рустам немножко болен, но он любезно согласился провести с нами этот эфир и немножко рассказать нам об искусственном интеллекте. Рустам, вы на связи?
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. И вот даже ООН уже говорит об интеллекте, но, к сожалению, почти, я не знаю, сколько процентов наших слушателей, к сожалению, еще не вполне знают, что такое искусственный интеллект. И мы хотели бы, чтобы вы хотя бы вот на пальцах просто рассказали, что такое искусственный интеллект, что мы от этого имеем, какую пользу и вообще, как его есть.
1: Спасибо большое. Да, вопрос интересный. На самом деле, очень сложно, с одной стороны, ответить на вопрос, что такое искусственный интеллект, одним предложением, потому что это целая область науки, которая охватывает разные сферы, да, начиная, вот, как вы уже сами отметили, от нейробиологии, о том, что люди изучают, ученые, как работает мозг человека, и заканчивая кучей других направлений, вроде математики, информатики и так далее. Но, говоря проще, наверное, можно привести такую аналогию, что сейчас, как искусственный интеллект, особенно вот его ярый такой, яркий представитель ChatGPT, о котором, наверное, многие уже слышали, такие языковые модели, это очень похоже на книгу, которая содержит всю информацию о всех остальных книгах тоже, да, и она готова ответить на ваши вопросы. Это чем-то может быть похоже на поиск, который мы используем в интернете, как в Гугле мы когда что-то ищем, но мы тогда получаем в ответ на свой запрос разные ссылки на разные сайты, мол, информация, которую вы ищете, находится вот здесь, вот здесь, вот здесь, сами прочитайте, сами сделайте вывод, да?
0: Это Алиса, да, если проще говорить?
1: Это да, такой набор ссылок на разные источники, в которых есть информация, которую вы ищете. То есть, скорее всего, там есть. Чисто совпадение по ключевым словам. А вот искусственный интеллект сам прочитает эти источники и даст вам ответ как человек. Здесь мы сейчас больше говорим именно о языковых моделях, таких как ChatGPT, например, да? В этом плане искусственный интеллект уже вошел в нашу жизнь, потому что я так наблюдаю, что особенно молодежь уже вовсю используют ее возможности. Уже Гуглом люди меньше пользуются, чем чатом GPT, потому что легче спросить как раз-таки у чата GPT, что, когда и где произошло. И он ответит вам как человек, то есть осмысленными предложениями, а не просто ссылками на разные источники, мол, сам прочитай и сделай вывод.
0: То есть там уже суммируются, да, вот данные из всех источников, и самый достоверный ответ, или как все-таки там есть погрешности?
1: Нет, конечно, тут есть определенные риски, потому что есть так называемое понятие галлюцинация языковых моделей особенно, когда они могут неправильно понять контекст, неправильно понять какую-то информацию, либо не могут найти информацию, но что-то же должны ответить, в итоге они могут что-то придумать. В этом плане нужно быть все-таки осторожным, не доверять на все 100%. И очень будет хорошо, если вы пользуетесь такими ресурсами, как ChatGPT или Perplexity, да, такие ресурсы есть, где вы ищете информацию, они вам отвечают как человек, как ассистент ваш, но при этом дают ссылки, откуда они взяли информацию. И вы можете перепроверить.
0: И все-таки немножко, так скажем, конкретизируем. Вот как мы можем использовать искусственный интеллект, допустим, в экономике или в образовании? Вот как пути?
1: На самом деле все зависит от нашей фантазии и подхода, потому что уже есть в Таджикистане, в том числе, стартапы, которые используют искусственный интеллект для образования, например, есть такой проект Reskill, ребята его развивают. Это как раз-таки использование искусственного интеллекта для того, чтобы генерировать образовательные программы целые, да, курсы. Искусственный интеллект может быть интегрирован в школы спокойно. Он может, например, использоваться для создания текстов, лекций, тестов проверочных, для анализа этих тестов последующих. То есть все зависит от нашей фантазии, о том, как мы будем использовать эту технологию.
0: А вот в медицине, вот не только как в мозг, вот как, какую роль играет искусственный интеллект вот в современной медицине? Что вы можете об этом сказать?
1: В медицине он тоже играет большую роль, потому что сейчас его все чаще и чаще начинают использовать для диагностики различных заболеваний. Например, искусственный интеллект используется для диагностики заболеваний на самых ранних стадиях, особенно онкологии. Поэтому это очень интересная как раз-таки технология, очень развивающаяся в разных странах мира. И в нашей стране, кстати, тоже есть стартапы, которые пытаются внедрить подобные технологии в медицину. Многие, конечно, не рекомендуют использовать, к примеру, ChatGPT в качестве такого медицинского советника своего личного. Но у него есть уже определенная информация об этой сфере, и можно с ним посоветоваться хотя бы до похода к врачу, но все равно к врачу обратиться. Однако в самой медицине эта технология тоже потихоньку внедряется и есть, особенно сейчас на стадии диагностики заболеваний.
0: Вы знаете, возникает вопрос, а потом нужны ли будут люди, потому что если искусственный интеллект будет за нас делать все, допустим, озвучивать, вот я как диктор уже я не нужна буду на своей работе. И вот все-таки вот Маск, да, вот бьет тревогу, суперкомпьютер может уничтожить человечество или все-таки это область фантастики? Потому что если компьютер будет за нас все делать, зачем будем мы нужны?
1: Сейчас мы как раз-таки живем в такое время, где вас, скорее всего, заменит не компьютер, не искусственный интеллект, а другой человек, который использует искусственный интеллект в своей работе. Вашим конкурентом является другой специалист, который усилил свои возможности с помощью искусственного интеллекта. Причем это не мои слова, а слова одного из профессоров Гарвардской школы бизнеса. И я 100% согласен с ним. Что касается будущего и уничтожения суперкомпьютером человечества, это скорее из области конспирологических теорий, которые пока что не имеют никаких особенных оснований. Что касается Маска, то он, конечно, заявляет, но при этом он и его же компания разрабатывает искусственный интеллект Грок, который, получается, тоже хочет захватить часть рынка. То есть эти, тут нужно все-таки смотреть корень, в чем их интерес. Мне кажется, его интерес больше в том, чтобы немножко ослабить конкурентов, чтобы развить своего, свой искусственный интеллект и вывести его на рынок.
0: И все-таки я так поняла, такой общий вывод сделаем. Искусственный интеллект – это замечательно, это за ним наше будущее. Да? Мы все-таки движемся вперед, но во главе всего будет все-таки стоять человек. Какую информацию он туда заложит и какую информацию он захочет получить, мне кажется, будет давать вот этот искусственный интеллект. Да. И я буду надеяться, что все-таки здравый смысл, он будет верховенствовать, и мы будем использовать это только в благих намерениях.
1: Ну, в целом, да, пока что это технология, которая зависит от нас и от того, как мы ей будем пользоваться. Там все равно искусственный интеллект до сих пор не обрел самосознание, чтобы мы могли сказать, что он стал субъектом, да, который самостоятельно принимает определенные решения и может выйти из-под контроля. Пока что он подконтролен человеку.
0: И все-таки насколько было вот актуально вот предложение такой инициативы вот именно Республика Таджикистан в наше время? Вот насколько это вот было нужно конкретно в данный момент?
1: Это очень актуально, на самом деле, потому что, в частности, эта резолюция покрывает вопросы регуляции развития технологий искусственного интеллекта, и там делается акцент на саморегуляции. То есть технология развивающаяся, она относительно новая, да? И если сейчас перерегулировать эту сферу, мы просто будем отставать от всего мира. То есть что означает перерегулировать? То есть когда государство начинает запрещать там сферы, например, в которые нельзя внедрять, и вопросы, которые и якобы не должен рассматривать, ну и так далее. То есть вносить определенные барьеры. В этом плане технология будет тормозить с развитием. А вот если поднять вопрос о саморегуляции, чтобы разработчики этих технологий сами уже внутри самой технологии ввели определенные этические нормы, барьеры, да, то тогда она будет более гибкой в развитии. И тогда наша страна не будет отставать от всего мира, а наоборот, может даже где-то быть пионером и чемпионом.
0: Спасибо, Рустам, что вы нас немножко ввели в область вот познаний искусственного интеллекта. Желаем вам выздороветь. И я надеюсь, что это будет не последнее наше интервью с вами, и вы будете отвечать на наши вопросы, чтобы наши уважаемые слушатели более были, как хорошо ориентировались в этой области, которая, к сожалению, пока мы еще немножко, вот еще она нам немножко чуждая. Спасибо.
1: Спасибо большое, буду рад.
0: Уважаемые слушатели, у нас есть еще одно мнение. Заведующий отделом Европы Института изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук Таджикистана Санавбар Буну. Она расскажет нам о значении принятия данной резолюции. Пожалуйста, Алишер.
2: В последнее время наша страна, Республика Таджикистан, мы гордимся тем, что является инициатором многих новых идей с высокой трибуной во главе нашего президента, лидера нации, основателя мира и согласия, уважаемый Мумали Рахмона, не зря бывший генеральный секретарь Организации Объединенной Нации Кофи Аннан назвал нашу страну чемпионом инициатив. Генеральная ассамблея Организации Объединенной Нации единодушно приняла историческую резолюцию под названием «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии». Так как вам известно, что страна наша переживает, у нас идет четвертая стратегия нашей страны, поэтому роль искусственного интеллекта для нас – это опять-таки новые возможности для устойчивого развития не только для Таджикистана, но и для Центральной Азии. Об этом писали, конечно, в пресс-центре МИД Таджикистана. Эта резолюция была единогласной Генеральной Ассамблеей ООН, стала важным шагом для формирования глобального консенсуса по вопросам этичного и безопасного использования искусственного интеллекта, а также включая развитие механизма саморегулирования, ответственного управления, технологии искусственного интеллекта на региональном и национальном уровнях.
0: Но, уважаемые слушатели, осталось сделать несколько выводов. Итак, искусственный интеллект уже сейчас работает с информацией лучше большинства людей. Если результат интеллекта понимать не как генерацию текста, а как генерацию мысли, то мыслями он обгоняет большинство. Искусственный интеллект ускоряет распространение знаний. Средний уровень знаний по всем вопросам становится еще доступнее каждому. Искусственный интеллект меняет подход к работе с информацией. Быстрая генерация и сокращение текстов помогают быстро переходить от сути к деталям и обратно. Искусственный интеллект, он не думает, хотя есть попытки прикрутить к нему. И искусственный интеллект не заменит человека, но человек с искусственным интеллектом заменит несколько человек без него. Вот такие выводы. Мы перечислили далеко не все функции искусственного интеллекта, но в ближайшем будущем мы думаем, что их будет гораздо больше. Уважаемые слушатели, мы попытались немного ввести вас в область искусственного интеллекта. Думаем, что в следующих передачах вы получите больше информации об этой области.
3: Последние новости, топовые песни и музыка, беседы на актуальные темы.
4: 104.8 FM. Радио Овозитоджик в Кубадионском районе.

Уважаемые слушатели, здравствуйте! Русский блок радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии Метабарины Мунджо. Новости на канале «Овози Тоджик», ознакомьтесь с анонсами. Сегодня в Таджикистане стремятся к построению качественно нового общества, отвечающего требованиям эпохи прогресса. В Душанбе состоится премьера спектакля «Бободжон Гафуров». В Казахстане прошла выставка продажи сельскохозяйственной продукции и народных ремесел Хатлонской области. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня мы стремимся к построению качественно нового общества, отвечающего требованиям эпохи прогресса и преобразования, которые позволят таджикскому народу и таджикскому государству идти в ногу с развитыми цивилизованными странами мира и продвигаться вперед, отметил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в своем поздравительном послании в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы» и Днем национального единства. По словам главы государства, сегодня необходимо уделять первостепенное и постоянное внимание повышению уровня образованности общества, особенно подростков и молодежи, изучению современных техник и технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, а также подготовке высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям. Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что в условиях противоречивого и стремительно меняющегося современного мира чрезвычайно важное значение имеет стабильность, взаимопонимание и национальная солидарность. С 25 июня по 2 июля в Душанбе проходит 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда, сообщает Национальный уполномоченный орган по сотрудничеству с Зеленым климатическим фондом в Республике Таджикистан Туракул Муродзода. Проведение форума станет важным шагом в укреплении международного сотрудничества в сфере климата и расширении доступа страны к международному климатическому финансированию, сообщает пресс-служба Комитета охраны окружающей среды Республики Таджикистан. По его словам, проведение заседания будет способствовать развитию партнерства с международными финансовыми институтами и привлечению дополнительных инвестиций для реализации национальных программ и проектов в области устойчивого развития страны, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова 30 июня состоится премьера спектакля «Бободжон Гафуров», посвященного жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. Об этом сообщили в театре. Напомним, что театры страны ведут подготовку к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителя в эпоху, когда судьба нации и историческая идентичность таджиков находились в центре политических дискуссий и борьбы. Выставка продажи сельскохозяйственной продукции и народных ремесел Хатлонской области прошла 27-28 июня в Алматы, сообщает пресс-служба председателя Хатлонской области. Были представлены и реализованы различные виды сельскохозяйственной и промышленной продукции, изделия народных ремесел и хлебобулочные изделия. Также в рамках выставки продажи были проведены культурные мероприятия с участием артистов и творческих коллективов области.
Проведение выставки продажи способствует расширению экспортного рынка, привлечению инвестиций, укреплению экономических и культурных связей между Таджикистаном и Казахстаном. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Почти половина детей в мире, около 1 миллиарда юных жителей планеты, живут в районах, где им угрожают как минимум 3 климатических риска одновременно. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН. Доклад под названием «Дети, подвержены климатическим рискам 2026 год» был представлен на еженедельной пресс-конференции Женевского отделения Организации Объединенных Наций. Согласно исследованию, засуха, экстремальная температура и волны жары являются наиболее распространенным сочетанием климатических угроз, представляющих опасность для миллионов детей во всем мире. Также отмечается, что прибрежные речные наводнения, лесные пожары, песчаные бури и тропические штормы относятся к климатическим угрозам, затрагивающим детей. Число умерших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АФР. Как заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Висам Мангула, от заболевания умерло 202 человека, еще два летальных случаях зарегистрированы в соседней Уганде. Всего в двух странах лабораторно подтверждены 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Самой масштабной остается эпидемия Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах, когда было зарегистрировано 28 616 случаев заражения и 11 325 смертей. Во время вспышки на востоке Конго в 2018-2020 годах заболело 3 470 человек, умерло 2 287. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио Овозе Тоджик. Не переключайтесь.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Уважаемые слушатели, на сегодня мы окунемся в историю моего Таджикистана и расскажем о принцессе Саразма. Ее останки найдены в центре могильного комплекса древнейшего поселения.

0: Останки принцессы Саразма были обнаружены в центре могильного комплекса на древнем земледельческом поселении Саразма еще в 1985 году, о которых мало кто знает. Об этом пишет старший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дуниша, Академии наук Таджикистана, кандидат исторических наук Фархот Разоков в своей статье «К вопросу происхождения погребения принцессы Саразма», опубликованной в журнале. Как отмечает автор, могильник состоял из 5 отдельных могил, 3 одиночных, 1 парного и самого погребения принцессы Саразма, в котором кроме молодой женщины были погребены подросток и мужчина. До сих пор точного определения как погребению, так и всего комплекса не получили, пишет ученый. Он связывает это с отсутствием точного синхронного аналога, который, по его мнению, можно искать в более поздние периоды. Тем не менее, подобные находки имеют очень важное значение в исследовании Саразма, первого в Таджикистане памятника всемирного наследия. Это древнейшее таджикское городище 4-2 тысячелетия до нашей эры, расположенное в 15 километрах к западу от административного центра города Пинджикента на левом берегу реки Заравшан. Большую историческую и культурную ценность представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения. В 2010 году городище было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым в нем объектом Республики Таджикистан. Азудах Шабану – царица, жена Шапура I Великого, второго Шахиншаха Сасанидской империи. Она жила в 241 году нашей эры, который вел долгие войны с римлянами и даже пленил римского императора Валериана. В 260 году он основал город Гунди-Шапур или Гунди-Шапур, который он сделал вторым по величине городом Сасанидской империи и ее интеллектуальной столицей. В последнем ему помогала и жена. Она организовала в городище обширную библиотеку, на базе которой впоследствии возник первый в Персии университет, а также медицинский центр, в состав которого входила больница, медицинская школа, фармакологическая лаборатория, дом для перевода медицинских текстов, библиотека и обсерватория. Царица Азадох не была воином, однако прекрасно управлялась со своим мечом. Уважаемые слушатели, на теперь слово нашему историку Наргиз Хаджаевой.
1: Наргиз Хаджаева, доктор исторических наук, работаю в Национальном музее древности Таджикистана, Института истории, археологии и этнографии имени Дуниша Национальной академии наук Таджикистана. Вообще, я хочу сказать, что нам очень повезло, что вообще таджики, они являются одним из древнейших народов не только в Центральноазиатском регионе, но и вообще на планете Земля. И история наша, вот если мы возьмем государственность, да, то она насчитывает не одно тысячелетие, потому что вот эти первые государства, которые появились на территории Центральной Азии, где проживали предки таджиков, это вы знаете уже из Авесты, это Бактрия, Согд, Хорезм, Маргиана. Например, Адхарваведа, которая датируется 12 веком, 12-11 веком, веками до нашей эры, она упоминает народ Бахлика, который проживает в одноименном историко-культурной области. То есть это Бактрия, да, и там написано, там также написано, что она находится к северо-западу от индийского субконтинента. То есть это как раз вот территория Центральной Азии. Это вот первые вот государственные образования, которые существовали на территории Центральной Азии. Саразм, он, это памятник, это единственный памятник пока такого вот уровня, который был обнаружен на территории Центральной Азии. Он вошел в список ЮНЕСКО как протогородское поселение, да, Саразм. Но если посмотреть вот на раскопки, то можно сказать, что Саразм – это уже город, потому что там существовали жилые кварталы, там было по цитадели, где расположен был храм. Да, в центре. Обычно вот одной из характеристик древнего города – это обязательно наличие храма. Храм там был. Там были жилые, значит, жилые кварталы, в том числе там были ремесленные кварталы. Судя по находкам, которые были обнаружены на территории Саразма, там развивалось ремесленное производство, металлургическое производство, там были найдены плавильные печи. Вы знаете, что там недалеко как раз горы же, находятся горы, и вот те металлы, которые необходимы для производства металла, как раз они находились рядом. Поэтому там было развито металлургическое производство. Судя по тому, что там были найдены ювелирные украшения. Вот вы знаете, это знаменитая саразмская принцесса и вот этот ее брошь с лазуритом. Да? Вот, то есть там были найдены бусы. То есть было развито ювелирное производство. По обнаружению посуды, всех видов посуды, то есть и столовая, и кухонная посуда, это значит, вот было развито керамическое производство.
2: Ручная керамика, да, без станков?
1: Нет, там было именно на гончарном круге, гончарное производство. То есть вот эти все виды ремесла там, они развивались. Кроме того, это же была еще округа, развивалось там и земледелие, и, соответственно, земледельческое производство развивалось. Вот все эти элементы, они были найдены 5500 лет назад. Да. То есть это был, можно сказать, полноценный город. Мы не можем говорить, что это земледельческое поселение. Это был город и с сельскохозяйственной округой, которая обеспечивала жителей этого города, соответственно, сельскохозяйственной продукцией. И переработка этой продукции происходила именно на территории Саразма. Поэтому вот и он считается, вот это его уникальность. То, что это уже был полноценный город. И если мы возьмем, значит, Центральную Азию, если, например, вот эти памятники знаменитые бронзового века Тагалог и Ганур, они на юге были, то Саразм в отношении их был это уже в севере. И еще наличие там, например, ракуши каури, да, там предметов и слоновой кости говорит о том, что были торговые связи, широкие торговые связи, например, с Индией.
2: Куда там ракушки,
1: да? Да. И также, например, если там находкам, которые были обнаружены, там, если иконографические образы посмотреть, они, например, напоминают чем-то, ну, например, Иран, да, с Ирана. То есть это, говорит, и тоже, что было влияние и широкие связи, культурные, торговые связи, в общем, с прилегающими регионами. 5500 лет.
2: Кому назад?
1: Он насчитывает, да. Ну и как вы уже сказали, саразм, если мы посмотрим на этимологию саразма, означает он саризамин, да, саризамин, то есть начало земли. Так он называется.
2: Кто там жил? Арийцы?
1: Ну, вы знаете, ну там жили, конечно же, это было земледельческое поселение, это были тоже предки таджиков. К тому времени арийцы еще находились наверху. То есть, если мы на карту посмотрим, это территория, вот это значит Западная Сибирь, Казахстан. Потихоньку они потом начали уже спускаться вниз. Ведь мы же уже с вами говорили, да, что таджикский народ, это произошло, это синтез как раз вот пришедших с севера кочевнических племен с местными земледельцами. И вот на основе этого синтеза и произошел таджикский народ.

Президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, неоднократно подчеркивал, что саразм является неоспоримым доказательством древности таджикского народа и его вклада в мировую цивилизацию. Включение саразма в список всемирного наследия ЮНЕСКО стало признанием этой исторической истины на международном уровне.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Хаджин. Второй по величине город в стране расположен на севере республики, один из самых древних городов Таджикистана. Основан во времена Александра Македонского, около 2500 лет назад. Согласно греческим историкам, в 329 году до нашей эры Александр Македонский основал на реке Танаис или Яксарт, современная река Сырдарья, укрепленную крепость, названную его именем. Эта крепость первоначально не была городом, но впоследствии, благодаря своему выгодному географическому положению, она стала усиленно заселяться и превратилась в крупный по тогдашним размерам город, который известен в истории как Александрия Крайняя, Эсхата. Вопрос о точном местонахождении этого древнего города волновал ученых различных стран мира, и только в середине 20 века была подтверждена тождество Хаджента 4 века до нашей эры и Александрии Крайней Эсхаты 329 года до нашей эры. Тогда же возникло предположение, что Александрия Крайняя возникла на территории городского центра, называемого архаичным Хаджентом, уже существовавшим на левом берегу Сырдарьи, когда туда пришли войска Александра Македонского. Занимая выгодное географическое положение в Ферганской долине, Хаджент длительное время процветал, богател, строил дворцы, мечети, цитадели.

IX-XII веках Хаджин состоял из собственно города Шахристан, старой крепости Кухандиз и ремесленно-торгового пригорода Рабат. Все эти части города были укреплены оборонительными стенами. В XIII веке город был захвачен и разрушен войсками Чингисхана, но впоследствии был восстановлен и стал играть важную роль торгово-транзитного узла на Великом Шелковом пути. В конце XIV – начале XV веков Хаджин вместе с областью входил в состав государства Тамерлана. Хаджин 18-19 веков – это один из крупных городов Средней Азии, не уступавший по территории Коканду и Бухаре. В то время Хаджин представлял собой типичный среднеазиатский город с кривыми и узкими улицами, вдоль которых жались один к другому глинобитные дома, шумными базарами и рядами всевозможных кустарных мастерских. Город был разделен на многочисленные мелкие кварталы – махали, с обязательным в каждом из них мечетью, чайханой и прудом – хаузом. Квартальные мечети и чайханы являлись местом, где проходили различные сборы местных жителей и решались вопросы, затрагивающие их общие интересы. В каждом квартале преобладал определенный вид ремесла.

Хаджин был расположен на границе владения Бухарского эмирата и Коканского ханства и на протяжении десятилетия являлся объектом раздоров между ними. В 1866 году он был присоединен к России, после чего прекратились междоусобные разрушительные войны из-за него между Бухарой и Кокандом. В 1929 году территория Узбекской ССР, в которую входили тогда Хаджинский округ и сам город, была передана Таджикской автономной ССР. 9 января 1936 года Хаджин стал называться Ленинабадом в честь Ленина. Это новое название город носил до 1990 года, когда было восстановлено его древнее историческое название Хаджин. В настоящее время это крупный индустриальный и культурный центр Таджикистана. Современный Хаджин – уютный зеленый город со множеством парков и скверов. Река Сырдарья, протекающая по центру города, и ее удобные берега – прекрасное место для отдыха и купания. Кстати, Хаджин – единственный город в Таджикистане, расположенный на крупной реке.

Среди главных достопримечательностей Ходжента известен городской базар Паншанбе, один из самых больших крытых рынков Центральной Азии, привлекающий посетителей многокрасочностью, необычными звуками и запахами, разнообразием и обилием фруктов и овощей. Паншанбе в переводе с таджикского означает «четверг». В этот день в прежние времена здесь проводилась большая торговля. Рядом с базаром расположен архитектурный комплекс, мечеть и мавзолей шейха Муслихиддина. Мавзолей не сохранился в первоначальном виде. От строения 11-12 веков остались лишь несколько фрагментов. В северной части города, в нескольких десятках метров от реки Сырдарья, рядом с современным городским парком культуры и отдыха имени Камола Худжанди, находится крепость, построенная приблизительно в 7-8 веках. Крепость занимала площадь примерно 300 на 200 метров. Ее окружала мощная глинобитная стена. В последующем она подверглась разрушению, но в начале 18 века была частично восстановлена. В настоящее время на территории крепости находится музей археологии и фортификации.

Известно, что в XVIII веке Хаджин был обнесен стеной. Сейчас она сохранилась частично в западных и восточных пределах современного города. Когда-то общая длина городских стен была около 6 километров. Раскинувшееся восточнее города Каракумское водохранилище или Таджикское море своим названием обязано слово «Каракум», что означает «каменистая пустыня». Море образовалось в результате перекрытия реки Сырдарья насыпной дамбой и бетонной 130-метровой плотиной Каракумской ГЭС. На его берегах расположены несколько привлекательных санаториев, домов отдыхов, туристическая база «Таджикское море». С давних времен Хаджент наряду с Самаркандом, Бухарой, Мервом, Балхом и другими городами был местом, где складывалась таджикская культура. Он являлся одним из крупных экономических центров Центральной Азии. И в наши дни город сохраняет свои славные традиции.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.